увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит, мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

И ведай, он сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

закончилось. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Наша реклама.
1: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене ивент-холл и сигнал.
2: Билеты на сайте kassir.ru.
1: Начало в 20.00. Для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1-1-87-84-71-89-5-84.
0: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио. Послушай.

0: Наша реклама.
1: Эй! Давай, давай!
2: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.
3: Эй, поворачивай к черту. Новой дорогой поедем домой.
2: 12+.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
2: Сделано в России.

денег, но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах полиуретана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице.

Убиваем мы друзей. Как часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослым.

0: нашей в красивом мире.
1: Наше радио. Это навсегда.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер ФС 7788692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама.
1: Что разлилось меня зовет в нежно-северных лесах.
2: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене ивент-холл и сигнал.
3: Билеты на сайте kassir.ru.
2: Начало в 20.00 для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, УГРН, 1187-84-719-584.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

Дерево в этом городе обречено, но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

должен начать все сначала. Я видел луну у причала, она уплывала туда, где теряют свой серп. Но вскоре она возместит свой ущерб, когда батарейки заменят это.

0: Наша реклама.
1: Моя бабушка курит трубку.
2: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном

0: 12+.
1: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: Наша реклама.
1: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой.
2: Напои меня водой твоей любви.
1: Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании. 12+.
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: неудобно все их носить.
1: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наша радио.

пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Наша реклама.
1: 10 ноября. Большой концерт Good Times. Концертный зал «Сигнал». Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

под ноги, кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады.

0: Наша реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
2: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
3: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила. Тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене «Ивент-холл и сигнал».
4: Билеты на сайте kassir.ru.
3: Начало в 20.00. Для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-84-7189-584.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.
7: Знаете ли вы... Если в Англии еще и сохранились где-то на окнах сетчатые клетки, они были придуманы, увы, не для птиц. В 20-30-х годах, по рекомендации авторитетного тогда доктора Эммета Холта, данные сооружения возводили заботливые родители для проветривания собственных чад. На окнах с внешней стороны дома крепилась металлическая клетка, куда помещали корзину с младенцем или более повзрослевших малышей на всеобщее обозрение. Радостными эти воспоминания детства вряд ли кто мог назвать. Зато так истинные лондонцы выгуливали своих детей, не выходя из дома. А что, дешево и сердито.
8: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
5: Наше радио.

0: наша реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Праздник начинается в Магнит Экстра и семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
1: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

0: Наша реклама.
1: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
2: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
1: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
3: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-478-9584.
4: Удивите любимых чудесным новогодним подарком. Курортный отель «Самарский» приглашает взрослых и детей на зимние каникулы. Комфортные номера и коттеджи. Бассейн нон-стоп. Оздоровительные программы на любой вкус. Родной «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Телефон бронирования 226-50-70.
5: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио.
8: Знаете ли вы, поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящий покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Лучшая реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-6000.

0: 968-98-40, 0+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифрой при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальной приоритета. ИНН 970-74-76-33. Возрастное ограничение 12+.
9: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране. Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

сегодня нет после войны. Напьемся тишины. А брось, приятель, не грусти, близится восход. Друг прикроет, Бог простит, пуля не возьмет.

0: Наша реклама. Праздник начинается в Магнит-Экстра и семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти-Про с 12 месяцев с картой Магнит-Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
1: 10 ноября. Большой концерт Good Times. Концертный зал Сигнал. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
2: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
3: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Средства противовоздушной обороны уничтожили 559 украинских беспилотников на территории России минувшей ночью. Дроны сбивали над 15 регионами, акваториями Азовского и Черного морей, передают Минобороны. Два мирных жителя ранены в результате атаки в Брянской области, рассказал губернатор Егор Ковальчук. На подлете к Москве сбили 9 летательных аппаратов. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на месте падения обломков работали экстренные службы. За ночь вводили ограничения в аэропортах Москвы, Сочи, Волгограда и Астрахани, сообщили в Росавиации. Систему контроля ракет опасных направлений создали в воздушно-космических силах России. По данным Минобороны, перед ОКС стоит задача обеспечить готовность средств предупреждения нападений, систем контроля космического пространства и комплексов запуска и управления аппаратами орбитальной группировки. Кроме того, космические войска продолжают осваивать современные образцы вооружения и техники, выводят на орбиту спутники военного и двойного назначения, а также проводят запуски межконтинентальных баллистических ракет. Добавлю, что сегодня, 4 октября, воздушно-космические силы отмечают профессиональный праздник. Сербия не откажется от дружеских отношений с Россией и продолжит отстаивать свои национальные интересы. Об этом заявил экс-президент республики Александр Вучич на предвыборном митинге перед парламентскими выборами. Он пояснил, что Белград не будет менять внешнюю политику и сохранит путь в Европу. Однако это не должно сказываться на двусторонних отношениях с Москвой. Он пообещал продолжить политику отказа от санкций в отношении России в случае победы возглавляемой им коалиции. Вучич подал в отставку с поста президента Сербии 27 сентября, чтобы сосредоточиться на внеочередных выборах в парламент страны, которые состоятся 25 октября. Минпросвещение утвердило примерные перечни произведений игр и игрушек для детских садов. Также были сформированы рекомендации по оформлению пространств в дошкольных учреждениях. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он объяснил, что маленьких детей необходимо знакомить с историей страны, рассказывать о достижениях, самобытности, культуре и семейных ценностях российского народа. Кроме того, важно развивать у школьников творческое и научно-техническое мышление, добавил министр. Российские археологи нашли уникальный средневековый клад, сообщили в Минобрнауке. В ходе работ на руинах древней крепости Тиверское городище на территории Ленинградской области был обнаружен тайник с серебряными изделиями. Они датируются периодом от 10 до 14 века. Находка содержит несколько круглых медальонов, привески, монет, украшения серебряной цепи, а также кожаное ожерелье. Вес изделий составляет 2 килограмма. Предварительно это самый богатый из найденных на северо-западе России кладов этого периода. Популярный канал Radio.nsn про во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
2: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
3: Новая Самара.
2: 340-0505.
4: Застройщик ООС «Зафинстрой». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Шура звезд меня зовет в нежно-северных лесах.
6: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене «Ивент-холл и сигнал».
7: Билеты на сайте kassir.ru.
6: Начало в 20.00 для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург. УГРН 1187-84-71-89-584.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
10: Наше радио. Музыка поколений.
11: Знаете ли вы, взяв в руки купюру в 500 рублей, на лицевой стороне вы увидите памятник Петру Великому работы Марка Антокольского, где изображен парусник на фоне морского и речного вокзалов, а на обратной – панораму Соловецкого монастыря. Но что в купюре примечательного? На лицевой стороне российской банкноты изображен аргентинский фрегат «Либертад». Дело в том, что первый дизайн рисунка Центробанк отклонил, и художник Игорь Крылков использовал в качестве образца первую попавшуюся фотографию большого корабля, невзирая даже на то, что он никогда не стоял у берегов Архангельска.
12: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
13: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр — это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Эй! Давай, давай!
2: 26 ноября. МТЛ Арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.
3: Эй, поворачивай к черту. Новой дорогой поедем домой.
2: 12+.
4: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
5: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
4: 10 октября в ивент-холле «Сигнал».
6: Билеты на сайте kassir.ru.
4: Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
7: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1-1-87-47-1-8-9-5-8-4.
8: Диван «Еврокнижка» за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31. Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре. 226-50-71.
9: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
10: Записывай. Запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
10: Наше радио.
11: 10 – это не просто число, не проходной балл, не результат тестирования и даже не загруженность на дорогах. Это ваша оценка нашего вечернего шоу.
12: Шоу
11: «10 баллов» с Игорем Седовым и Андреем Ломановым. По будням с 4 до 8 на нашем радио.
10: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Топ покупок месяца.
6: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
5: Амода C5. Добавить стиля.
6: JQJ7. Впечатлить друзей.
5: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
11: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочками. С милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
14: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
15: Мир. Каждый день в твоих руках.
16: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
17: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
18: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
19: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
20: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
21: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
22: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
21: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
23: Для лиц старше 16 лет.
24: Проще простого.
25: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
26: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: 10 ноября. Большой концерт Good Times. Концертный зал «Сигнал». Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
0: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.
5: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. России важно продолжать наращивать возможности орбитальной спутниковой группировки. Об этом заявил Владимир Путин. В поздравлении по случаю Дня космических войск российский президент также указал на необходимость развития наземной инфраструктуры, а также работы в области передовых технологий и перспективных исследований. Он подчеркнул, что ВКС обеспечивает работу систем связи и навигации. Глава государства отметил вклад конструкторов, ученых, инженеров, испытателей и военных специалистов в создание ракетно-космического потенциала страны. Космические войска ежегодно отмечают профессиональный праздник 4 октября. Белоруссия выстраивает диалог с США не в ущерб отношениям с Россией и Китаем. Об этом заявил глава МИД республики Максим Рыженков. Он отметил, что в диалоге Минска и Вашингтона заинтересованы обе стороны, однако подчеркнул, что взаимодействие происходит не за счет отношений страны с ближайшими союзниками. Министр также сообщил, что рассматривается возможность встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с американским лидером Дональдом Трампом. Практические шаги для организации переговоров ведутся по дипломатической линии. Однако предварительно необходимо сформировать предметное и содержательное наполнение предстоящих переговоров, уточнил Рыженков. Правительство расширило перечень пунктов пропуска для въезда иностранцев в Россию по единой электронной визе. В список вошел аэропорт Баратаевка в Ульяновске, следует из постановления Кабмина. Он стал 54-м воздушным пунктом пропуска в этом перечне. Механизм единой электронной визы был запущен в 2023 году. Он позволяет оформлять документ для туристических, деловых, гуманитарных или гостевых поездок через специальный раздел на сайте МИД России. Для получения визы не требуются подтверждающие цель поездки документы, например, приглашение или бронь отеля. В 7 российских регионах средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей, следует из данных Росстата за июль этого года. Среди них Москва, Камчатский край, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Сахалинская область. Лидерами по показателю стали Чукотка и Магаданская область, где средние зарплаты превышают 200 тысяч рублей. Средние значения в целом по России в июле составили почти 110 тысяч рублей. По данным Росстата, в годовом выражении показатель по стране увеличился на 9,5%. Сборная России по футболу одержала победу над командой Намибии в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 6-0. Мячами в ворота соперника отличились Лечи Садулаев, Данил Пруцов, Константин Тюкавин, а также Максим Глушенков. Максим Петров реализовал пенальти. Кроме того, на 90-й минуте голкипер сборной Намибии Камейнджан Дендисиру отметился автоголом. Матч прошел на стадионе Екатеринбург-Арена. Следующий контрольный матч команда Валерия Карпина проведет 6 октября в Нижнем Новгороде против сборной Нигерии. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Шура звезд меня зовет, нежно северных высот.
2: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене ивент-холл и сигнал.
3: Билеты на сайте kassir.ru.
2: Начало в 20:00 для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, УГРН, 1-1-87-84-71-89-5-84.
4: Дом, там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
5: Новая Самара.
4: 340-05-05. Застройщик ООО «Зафинстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: 10 ноября. Большой концерт «Good Times». Концертный зал «Сигнал». Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты «Good Times». Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио. Это навсегда.
9: Знаете ли вы?
10: Дал слово, держи удар. Так посчитал Уве Болл. Немецкий кинорежиссер, известный своими провальными экранизациями компьютерных игр и часто называемый одним из худших режиссеров всех времен. В 2006 году он вызвал 5 своих самых язвительных критиков на боксерский поединок и одержал победу во всех 5 боях. Многие из них подумали, что это станет обычной пиар-акцией, но на ринге пришлось драться всерьез. Не зря же режиссер дал своим оппонентам на подготовку целых 3 месяца. В финале боя бешеный Болл заявил, что теперь критиков он даже полюбил, так как ни один из них не струсил и по-настоящему принял бой.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Радио.

0: Наше радио.
1: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно.

0: наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Забудь все, что ты знал. 4x4=6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23.

0: сентября по 20 октября 2026 года при покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве – 925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Праздник начинается в Магнит-Экстра и семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти-Про с 12 месяцев с картой Магнит-Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Наша реклама.
1: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
2: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наше радио.
8: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как жезл или палка. Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которая склоняется большинству историков, связано со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Наше радио.

хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: Наша реклама.
1: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
8: «Мир» – каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
10: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю

0: Моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
1: Топ покупок месяца.
2: Амода C5. Добавить стиля.
1: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
2: Амода C7. Собрать все взгляды.
1: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Праздник начинается в Магнит Экстра и семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
1: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
2: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
1: 10 октября в ивент-холле «Сигнал».
3: Билеты на сайте kassir.ru.
1: Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
4: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-47-18-9584.
5: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
8: Новая Самара.
9: 340-0505. Застройщик ООО «СЗФИНСТРОЙ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Записывай. Запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
10: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Подготовка к ежегодной прямой линии с Владимиром Путиным уже ведется. О начале работы сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что для рассмотрения обращений граждан будут в том числе использовать искусственный интеллект. По словам официального представителя Кремля, развитие нейросети им позволит обрабатывать еще большее количество вопросов россиян. В прошлом году прямая линия с президентом прошла 19 декабря. Она продлилась 4,5 часа. Дмитрий Медведев предупредил о негативных последствиях при попытках блокировки российской спутниковой группы «Рассвет». Зампред Совета безопасности страны подчеркнул, что это означает уничтожение системы, которая приведет к космической войне. В итоге ответные меры затронут низкоорбитальные спутники Starlink. Ранее Владимир Зеленский попросил американского президента Дональда Трампа заблокировать спутниковую систему «Рассвет», поскольку эта связь позволяет России повысить точность авиаударов. Пожар на территории одного из предприятий Краснодарского края произошел после падения обломков беспилотника. По данным оперштаба региона, пострадали 3 человека, им оказывают медицинскую помощь. На месте возгорания работают оперативные службы. Кроме того, о 3 пострадавших из-за прилета дрона сообщили и в оперштабе Белгородской области. Беспилотник ударил по частному дому в городе Шебекино. Компании особой экономической зоны «Технополис Москва» способствуют оснащению медучреждений по всей России. Продукцию резидента площадки «Хирана Плюс» используют более 300 больниц в разных регионах. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Лексутов. За 10 лет работы предприятие изготовило 4000 единиц высокотехнологичного оборудования для реанимации и интенсивной терапии. Вдвое были увеличены производственные площади. Кроме того, компания получила 6 патентов, за счет чего была расширена линейка выпускаемой медтехники. Потепление и дожди придут в центральную часть России после холодных выходных с минусовыми температурами. О погоде на следующей неделе Национальной службе новостей рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
2: В воскресенье ветер уже начнет менять направление на южное, и поэтому температура будет чуть выше. И повышение температуры, но уже местами кратковременные дожди небольшие, начнутся с понедельника. К середине недели температура вновь превысит норму градуса на 2-2,5, ночью плюс 5, плюс 10. Дневная температура 10-15 выше 0. Мы постепенно приближаемся к зиме, и температура воздуха в ночное время переходит в сторону отрицательных значений. А то, что она удерживается положительной, как у нас будет на следующей неделе, это является уже исключением приятным для нас.
1: Она добавила, что за счет отсутствия осадков в период похолодания рисков появления гололедицы не было выявлено. Поэтому менять резину автомобилистам пока рано. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max VK и Zen. Подписывайтесь и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Что развелось меня зовет нежно северных высот.
2: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене ивент-холл и «Сигнал».
3: Билеты на сайте kassir.ru.
2: Начало в 20.00. Для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-84-7189-5-84.
4: Моя бабушка курит трубку.
5: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном

0: 12+. 10 ноября. Большой концерт Good Times. Концертный зал «Сигнал». Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
1: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.
2: Знаете ли вы, поистине рукописи не только не горят, но и спасают жизнь. В 1912 году при неудачном покушении на Теодора Рузвельта пуля, попавшая в грудную мышцу, чудом не задела жизненно важных органов. Спасением стала 50-страничная копия речи, лежавшая в нагрудном кармане его пиджака. По словам очевидцев тех лет, получив порцию свинца, Рузвельт улыбнулся и продолжил свою 90-минутную предвыборную речь на пост президента Милуоки, штат Висконсин, после чего отправился в больницу.
0: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
1: Наше радио.

0: Рубрика «Наша реклама».
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО Jason and Partners Consulting от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
14: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
15: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
16: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
17: Телеканал СТС представляет.

0: сильно, в ход идет строевой устав.
1: Вы не переживайте, солдаты ребенка не обидят.
0: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Праздник начинается в Магнит-Экстра и семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Диван Еврокнижка за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
2: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием. Пробовать разные групповые тренировки. Плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit. Место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
3: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
4: Новая Самара.
3: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: Наша реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
4: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное. Настоящее. Liqui-Moly.
8: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
9: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
2: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
1: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
3: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1-187-47-18-95-84.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

осторожно пью пиво, слушая звонок у двери. Может, это жизнь моя, может, это жизнь моя. А то зашла бы, посидели, может, вобла принесла бы. Неужели я такая свинья? Или я свинья?

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Ряд внутренних мероприятий и зарубежная рабочая поездка значится в графике Владимира Путина на следующие недели. Российский президент отправится в Туркменистан на саммит лидеров стран СНГ. Кроме того, у него намечена встреча с лауреатами премии «Учитель года». Ожидается, что глава государства откроет одно из высокотехнологичных предприятий и проведет совещание с членами Совета безопасности. Также ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о начале подготовки к декабрьской прямой линии президента. У сотрудницы противочумного института в Иркутской области не обнаружили связанных с ее профессиональной деятельностью микроорганизмов, сообщил Роспотребнадзор. По данным ведомства, женщине был поставлен диагноз пневмония неустановленной этиологии. Отмечается, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная. Кроме того, в институте не выявили аварии при работе с патогенными микроорганизмами, а среди сотрудников института обращений по поводу инфекционных заболеваний не зарегистрировано. Ранее региональные издания сообщали, что лаборант противочумного института попал в больницу после того, как якобы разбила пробирку с возбудителем. В публикациях утверждалось, что в ночь на 2 октября заболевшая скончалась. Судебные приставы наложили арест на средства организатора отмененных концертов рэпера Kanye West в Санкт-Петербурге, компании Say Agency. Сумма ограничений составила более 115 тысяч рублей. Основанием для возбуждения производства стал исполнительный лист, выданный судом по гражданскому иску. Это первый известный случай наложения ареста на средства агентства в рамках судебных разбирательств вокруг несостоявшегося шоу музыканта в России. Третьими лицами по делу привлечены «Зенит-арена», где планировались концерты, занимавшаяся реализацией билетов компании «Интикетс» и «Роспотребнадзор». Ранее стало известно о поданных исках от людей, которым организаторы отказывались возвращать деньги за билеты на отмененный концерт. Народный художник России Шалва Бедоев скончался в возрасте 85 лет. Живописца обнаружили в его мастерской в центре Москвы через месяц после смерти. Бедоев в последнее время жил в столице, куда его перевезли внуки, однако связи с ним практически не было, сообщили в Союзе художников. Бедоев был удостоен звания Народного художника России. Долгое время возглавлял Союз художников Северной Осетии, а также кафедру изобразительного искусства Северо-Осетинского государственного университета. Его работы хранятся в Музее России и за рубежом. Специальные чипы для анализа биохимического состава крови в реальном времени разрабатывают ученые Института автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН. В разработке используются методы индуцированной фотолюминесценции и плазменная система для усиления сигналов молекул. Для анализа будет достаточно маленьких капель крови. Создатели рассчитывают, что такой чип можно будет использовать в телефоне. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой.
2: Напои меня водой твоей любви.
1: Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании. 12+.
3: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре. 226 50 71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио. Музыка поколений.
7: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – дверь в преисподнюю или врата ада. В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
8: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
9: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
2: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
1: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации.

0: Мтс-консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
1: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
2: Фантастика.
3: Бизнесу быть. .банк.
4: АО .Точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк .Точка». Подробности на .com 18+.
5: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
6: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
7: Да.
8: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
6: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
9: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
11: Наше радио.

0: Наша реклама. Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
1: Шура звезд меня зовет, нежно северных высот.
2: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене «Ивент-холл и сигнал».
3: Билеты на сайте kassir.ru.
2: Начало в 20.00. Для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1-1-87-84-71-89-5-84.
4: В садовом центре «Артсад» снова скидки. До 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
5: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Программа реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: За городом вырос пустынный квартал на почве болотной и зыбкой. Там жили поэты, и каждый встречал другого надменной улыбкой. Напрасный день светозарный вставал над этим печальным болотом. Его обитатель свой день посвящал вину и усердным работам. Мы сегодня говорим о буднях поэта.
2: Добрый день, друзья, здравствуйте. В этой студии три поэта находятся сейчас. Это Ольга Ершова.
1: Мися, а ты думаешь, у меня в глазах троится. Три поэта просто уже в студии.
2: А вы думали, три кота, да? Нет. Здесь будут как раз вот три поэта. Итак, Ольга Ершова, Дмитрий Ленский и, внимание, Роман Сорокин. Прошу любить и жаловать. Это поэт, драматург, прозаик, артист, режиссер Московского театра поэтов Влада Маленко. Ну кто ж, ну как же мы не можем вспомнить Влада Маленко, конечно. Вот, автор многих сборников, в общем, печатался во всех литературных журналах, там, толстых и тонких, и плюс еще лауреат нескольких премий. Рома, здравствуй.
3: Всем привет.
2: Пожалуйста, расскажи, какие премии получил. Ну сейчас, это важно. Регалии должны идти впереди.
1: От нас, что мы это скажем. Рома в 2025 году получил премию «Поэт года».
3: Да, все верно.
1: Это аплодисменты. И, по-моему, в этом году премию Лермонтова.
2: Лермонтова. Но это уже за, в общем, достижение, за вклад в развитие русской литературы.
1: Хотя, по нему так не скажешь, что уже там какой-то вклад, потому что молодой парень перед тобой сидит совершенно еще такой юный.
2: Ну почему? Ну мы же не знаем, что он там вкладывал. Что он мог?
1: Сейчас поговорим об этом.
2: Итак, друзья, мы решили сегодня втроем обсудить такую тему, как будни поэта. Вот как хотите, так и воспринимайте это. Скажите, пожалуйста, у вас есть будни или вся ваша жизнь – это выходные, друзья? Это вопрос к вам обоим.
1: Нет, давайте все-таки с Ромы начнем.
2: Роман.
1: Я, наверное, чуть-чуть небольшую прелюдию. Можно?
2: Конечно.
1: Мы любим прелюдии. Вот. Я хочу сказать, что все-таки понятно, что поэт – это, как правило, человек, который чем-то еще в жизни занимается. Сложно.
2: Не размышляйте.
1: Подождите. Нет. Ну, есть, конечно, такие подвижники, которые, в общем-то, поэзия и бочка, как у Диогена. Вот. Но, тем не менее, вот интересно послушать, как поэзию переплетается своей жизнью Рома Сорокин, какое она место занимает и каковы его будни, насколько они поэтические, насколько он немножко отходит от этой стези.
3: Ну, я, честно говоря, не очень люблю вот играть в эту игру о том, что поэт — это какое-то особенное существо, и он как-то отличается от пекаря, водителя троллейбуса и так далее. В общем-то, мне кажется, что поэт и его будни ничем не отличаются от любого другого человека.
1: Ну, мне кажется, сильно отличаются, потому что у пекаря все конкретно. У него он пришел, выпек, испек и так далее. А поэт тут очень сложно, даже если ты выпустился из специализированного института, и ты очень хорошо это умеешь делать, либо просто божий дар. Но не всегда понятно, что куда податься.
2: Короче, переведу на в общем, русский язык, Роман. В общем, поэт может испечь хлеб, хотя это, конечно, очень тяжелый труд, очень важный труд. Но не каждый пекарь может написать стихи.
3: Ну, таксист может написать книги. Вот Газданов, пожалуйста, он ездил по Парижу, работал таксистом и при этом писал прекрасные романы. И много-много других примеров литераторов, которые занимались, в общем-то, обычными будничными профессиями.
1: А ты начал писать стихи в каком возрасте?
3: После 30.
2: Ой, да ладно. То есть уже зрелый, заработанный мозг уже был выучен. Как интересно.
1: Но ты уже тогда понимал в самом начале, что это будет что-то такое серьезное в твоей жизни, то, что будет большую часть ее занимать?
3: Нет, я не понимал. Более того, это была вынужденная история, потому что я в этот момент отрывал пуповину другой профессии. Я 15 лет посвятил театру, и когда я трезво рассудил, понял, что я там не Олег Дали, не Олег Ефремов, не Олег Басилашвили. Не Олег Басилашвили.
2: Это прямо у тебя сегодня, да, как-то.
3: Да.
1: Не Олег Янковский.
3: Да, не Олег Янковский, не Олег Табаков.
2: Олег Табаков, да.
3: Слушайте, как много...
1: Олеги хороши стервицы.
3: Как много талантливых, да, Олегов. Я как-то трезво к этому отнесся, понял, что вот еще чуть-чуть, и будет уже поздно. А мне уже было 30 лет, и я решился выбивать эту почву из-под ног. Причем пришлось уходить практически в никуда. Тогда в театре на Таганке, в котором я служил, случился ремонт. И мы сначала играли по разным арендованным площадкам, а потом и вовсе театр прикрыли, а всех просто оставили на голых ставках. И это было такое благодатное время, чтобы понять про себя вообще, нужно ли мне дальше этим заниматься. Потому что театр не кормит. Там и зарплаты в театре мне хватало буквально на то, чтобы закрыть аренду квартиры. И съемки это, как вы знаете, ну, кто знает.
2: Время такое не стоит.
3: Очень нестабильное.
1: И ты подумал, что поэзия будет кормить?
2: А вот мне тоже, да, выбор, слышишь?
3: Вот посмотри.
2: Вот не стал банкиром.
3: Что дальше было.
1: Так.
3: Да, и я бросил это дело и стал искать, где же я могу себя применить. И в этот момент мне позвонил мой товарищ, друг из Щуки, который на тот момент был главным режиссером театра Армена Джигарханяна. Был такой театр, теперь он слился с Сатирой. И просто предложил мне написать пьесу для этого театра.
2: А были какие-то подвижки?
3: Ну, да в том-то и дело, что
2: там
3: не
2: писал,
3: было.
2: Нет,
3: ну, вот он помнит по Щукинскому институту, что я там капустники писал, помогал. Ну, то есть была некоторая способность к написанию текстов. Какие-то тексты песен смешных, там что-то мы писали, переделывали. И он говорит, что вот мне нужна тоже с юмором какая-то пьеса, потому что мы хотим вот на Новый год что-то сделать, но не 12 месяцев Маршака, что-нибудь такое, что уже, ну, что люди не знают, что дети не знают. А современных сказок я не нашел интересных. Давай что-нибудь напиши. Ну, я как человек, который от литературы был далек, и от драматургии тоже, я просто был в таком положении, что я спросил только одно. Гонорар хороший?
1: Ну, понятно.
2: Где наша не пропадала?
3: Да, он сказал, да, это главная сцена, хороший. Я сказал, берусь, уехал к родителям в деревню, ну, в поселок небольшой, и там через месяц, за месяц написал пьесу, и когда приехал в Москву, я помню, что мы собрались в каком-то кафе, я стал с дрожащими листочками читать Андрею там первое действие, он мне практически сразу остановил и сказал, подожди, она у тебя что, в стихах? И я сказал, ну да, я подумал, что надо же хоть чем-то как-то себя, ну какой-то карбланш, чтобы был, да. И я написал в стихах пьесу, которая пошла, и я почувствовал, что я могу быть по ту сторону рампы. И мне это придало какой-то уверенности, потому что пошли, естественно, отзывы. Правда, неудачное было время, это был 18-й год, а 19-й и 20-й это уже был ковид, и там заполняемость была 50%, потом 25%. Но когда был полный зал, и даже когда было 50%, я понял, что когда получаешь процент с продажи каждого билета, как драматург, то можно, в принципе, если у тебя где-то какие-то тексты идут еще по театрам по-разному, не обязательно в Москве, там можно в Сыктывкаре, один, два в Норильске, три в Петербурге, там, и один в Владивостоке. И можно, в принципе, некоторую подушку такую финансовую ощущать, уверенную под собой. Я подумал, да, надо писать для театра, и именно что не играть там. И так получилось, что как-то откликнулись другие люди, и я стал писать тексты песен, интермедии какие-то, инсценировки просто по заказу для каких-то антреприз и так далее. И в этот момент я ощутил, что у меня есть способность, очевидная способность к написанию текстов. Я как бы вот это вот божий дар, не очень это все понимаю.
1: Да. Как это похоже вообще на мою историю, но давайте в следующем выходе.
0: Наше радио. Наша реклама.
4: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
5: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: все.
1: В эфире программа «Наше все», рубрика «Нескучные поэты». В эфире Дмитрий Ленский, Роман Сорокин.
2: И Ольга Ершова.
1: Да.
2: Сейчас вот я хочу тебя спросить. Давайте. А как вы вошли, в профессию и, скажем так, как выяснилось, поэты деньги зарабатывают? Мне об этом никто не сказал в Литинституте, который я закончил.
1: Представляете, вас нагло обманули.
2: Абсолютно. А как вы вошли в профессию на заработок денег,
1: расскажите? На самом деле, мне напомнила Ромина история мою в каком-то смысле, потому что я тоже учась на режиссерском факультете в Москве. Мне надо было жила я в общежитии, мне надо было как-то на что-то жить.
2: Вот.
1: И просто встретила своего знакомого, который в то время выступал, он меня видел на одном фестивале.
2: Да, ты можешь сказать, кто это?
1: Я могу сказать.
2: Это наш музыкант, который приходит к нам в эфир регулярно.
1: Это Вадим Степанцов. Вот, собственно, он меня увидел, когда я выступала на фестивале «Пушкинская осень» в Одессе. На тот момент это еще был такой международный, приезжали из России много ваших, да, деятелей культуры. Ну, сейчас это уже сложно представить. И там он меня увидел в качестве выступающего гостя, как победителя прошлого там года. И я ему, видимо, как-то запомнилась. И так получилось, что...
2: Визуально.
1: Он... Это вообще не только. И он говорит, пойдем вместе выступать, ты же так здорово, там иронические стихи у тебя, так, ну, всегда это интересно, вот. А у него как раз были выступления, связанные тоже с иронической поэзией, иронический романс он пел, то есть у него такой своего рода стиль своеобразный, да, куртуазный манеризм.
2: Конечно.
1: Вот, и, собственно, мои стихи очень вписались буквально в этот стиль, буквально как раз.
2: В манеризм или все же в куртуазность?
1: И в то, и другое. Вот. И плюс я еще такая маленькая, тоненькая девочка. Похоже, мне было лет 15 на вид. Вот. И, конечно, это все имело большой успех, потому что люди были в шоке, что такие стихи. И, как правило, ну, это такая ирония. Ирония вообще присуща больше мужчинам в стихах. Ну, все-таки это как-то иронический жанр.
3: Да, в женской поэзии крайне редко встречается.
1: Да. А тут и как-то это все так... И вдруг внезапно я поняла, что этим можно зарабатывать. Но поскольку у меня очень мало было этих стихотворений, и мне пришлось писать каждый раз на каждое новое выступление еще. И вот, а потом я втянулась.
2: Так, подсела.
1: Да, плюс у меня уже какая-то аудитория появилась. И я думаю, ну что ж, я брошу теперь, я уже не могу бросить. Вот, а потом понравилось. И вообще я поняла, что такое такая отдельная ниша, интересная, где ты можешь проявиться, ну, исключительностью своей, да. Это то, что мы, когда входим в актерскую, режиссерскую профессию, ну, по сути, это все равно ремесло такое, где ты там вынужден или роли играть, которые предлагают, или там проекты, которые тебе предлагают. А тут как бы это полностью твое творчество. Твоя сцена, ты как бы там солируешь.
2: Ну, по сути дела, твоец.
1: Да. И что для меня было самое удивительное, то, что можно этим зарабатывать. Вот это вот я уже никак не ожидала. А особенно живя в Одессе, то есть я до этого, ну, в Одессе жила, там такого в принципе не существует. Ну, если ты там стихи пишешь, ну и пишешь.
2: Ну, выйдешь, почитаешь.
1: Да, выйдешь, почитаешь.
2: Там мама похлопает, этом... скажет спасибо, слезай с табурета, да?
1: На этом все радости,
2: Дима,
1: заканчиваются. А здесь
2: у
1: вот...
2: У меня так было.
1: Здесь вот оказывается, что да, можно действительно. И потом поступают заказы на песни, на какие-то оперетты, на оперы даже порой, на, ну вот опять же, пьесы, как Рома говорит. А, вот. Можно писать в тандеме, да, с кем-то, или с композитором ты пишешь в тандеме, или с еще одним поэтом. Вот. Ну, в общем, эта стезя интересная, и особенно если она переплетается еще с другими, мне кажется, это прям... Ну, так очень вкусненько получается.
2: Итак, мы сейчас только что поговорили про ваш вход в профессию, что вы оба можете зарабатывать себе, ну, такие нормальные деньги, чтобы у вас была такая подушка. Вот, а сейчас мне очень понравилось слово, что, в общем, актерское, режиссерское – это все же ремесло. А вот слово может быть ремесло? Вот, господа, пожалуйста, мои коллеги, скажите, слово – это ремесло? Ну, вот слово, поэзия – это ремесло или
1: нет? Я, наверное, немножко неправильно выразилась.
2: Мне
1: имела в виду, что актерское, режиссерское – ты тут не можешь решить все, как ты хочешь. Ты попадаешь в индустрию, где там есть определенные правила, определенные проекты. Ты не всегда эти проекты создаешь сам. Ну, то есть это очень-очень редко.
2: Есть же, допустим, ступни Умы Турман. И есть Квентин Тарантино.
1: Так.
2: Вот как хотел, так и снял свое кино, понимаешь? В принципе, он же сам создал, он же сам творец, он сам сценарий, чувак с дислексией.
1: Хорошо, а много, вот, много у нас Квентинов Тарантино? Ну, это...
3: Нет, все-таки кино и театр — это синтетическое искусство, и там работает команда. Ты все равно зависишь не только от литературного материала, есть еще и художник по свету.
1: Плюс есть продюсеры, которые тебя тоже ставят рамки и говорят, ну, вот это там не контекст, это нам надо, это не надо, это массово, не массово. Ну, в общем, очень много моментов. И тебе приходится мириться. А актеру как никому, потому что это самая зависимая профессия, я не знаю, более зависимый. Вот. Так что поэт, он, да, более независим.
2: Итак, друзья, это наше все и рубрика «Нескучные поэты». Как вы поняли, еще и два из них еще и не очень бедные. Очень скоро вернемся.
0: Наше радио.

0: все. Ой, знаете, я сейчас так волнуюсь, друзья. Это наши все нескучные поэты. Здесь три поэта. Два зарабатывают деньги, один на радио работает. Ольга Ершова, Роман Орлов и осипший Дмитрий Ленский. Я надеюсь, что не от зависти просто прострел.
1: Почему это он
0: прострел.
1: Орлов? Подождите.
2: А, кстати, любая птичья фамилия мне подходит.
1: Почему вы Голубев, Орлов, Синицын?
0: Сорокин, вы что такое?
1: В принципе, разницы-то немного, да?
0: Ладно. А потом Сорокин уже тоже писатель был, понимаешь, он тоже свои премии получил.
1: Там, получается, Ро и Ор. Красиво, да?
0: Вот. Ром, скажи, пожалуйста, у нас же тема такая «Будни поэтов». У тебя есть что-нибудь в твоем творчестве о поэзии, о поэтах и так далее? Да.
2: Ну, у меня есть кое-что, что рифмуется с тем, что я сказал в начале, что поэт, в общем-то, такой же, как и все, и ничем не отличается от других. Если надо, я его прочитаю.
0: Конечно, да, прям просим. Да, Ольга, хлопайте, Ольга, аплодируйте.
2: Хорошо. Поэт такой же, как и все, но с разницей той, что предстает во всей красе за смертной чертой. Когда черта подведена, становится ясней, зачем он столько пил вина, зачем не спал ночей. А до тех пор, пока он жив и ходит подле нас, никто не видит, как красив и горд его анфас. Поэт и пьет-то потому, что мир несправедлив, ведь он не нужен никому, пока не мертв, а жив. Он пьет в желании уснуть на старенькой тахте и сократить тяжелый путь к прижизненной мечте. Уснуть и видеть сны, как некий датский принц, а перед сном глотать абсны и пьяным падать ниц, войти в учебники. Мечта естественная, но при жизни слава и тщета сливаются в одно. А вот когда испустишь дух, исчезнет боль и грусть. Глядишь, тебя читают вслух и знают наизусть.
1: И тут как бы и ирония, и лирика в одном.
2: Ну, это веселая штучка.
0: Не хочу сейчас ничего такого говорить, но у меня есть стихотворение, которое посвящено поэтам, и там поэты пьют, да. И поэтому пьют, и не любят людей они. Вот, и так далее. И прям вот все тоже с этим связано. Поэтому, к сожалению, кстати, как у вас с тем, что Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Как у вас с этим? Ничего ж нет такого?
2: Кстати, три поэта мог бы портвейн называться так, как это пора. Вполне себе.
1: Но почему бы нет? Ну, кстати говоря, там и у Блока это есть. Но хорошую тему такую Рома затронул, что как-то при жизни ты не так уж признан. У меня есть буквально несколько примеров. То есть только вот сейчас навскидку я могу вспомнить. Людей, которые писали, всю жизнь писали, как-то все тихонько, так незаметно. Вот только, как только на тот свет отправились, все, значит, это просто какой-то ореол божества, это какой-то был буквально пилигрим, который нес нам, ну, я не знаю.
0: Ну, свет, знаний, метафор.
1: Да, и, к сожалению, и вот поэтов это особенно как-то касается. Это прям действительно вот такая тема. Еще я заметила, что, ну, Рома так протяжно читает стихи, то есть есть у определенного количества поэтов вот именно вот такая вот манера. Mm-hmm. Вот откуда она появляется? Вот,
0: да,
1: меня
0: кстати,
1: просто,
0: Ром.
1: У меня просто...
0: Можно я сейчас, да? Есть такое мнение, что есть две манеры чтения, ну, три манеры чтения стихов. Школьная, жуткая, mm-hmm. есть, собственно, актерская и есть авторская. Когда авторы, ну, все мы слышали Бродского, Беллу, Ахмадулину, там, Ахматка, они тянут. Там, да? Вот. А как вот у тебя появилась такая манера? Потому что я читаю школьно, Ольга читает как актриса. Это прям вот, ну, это прям, там просто читаешь, и там видно. Да, много видно. Вот. А почему у тебя так?
1: Сегодня как-то прямо, Дмитрий, немножко отжигайте. Спасибо. Ладно.
2: Кстати, Оль, когда ты говорила по поводу того, что поэты раскрываются после смерти, я вспомнил, как моему товарищу, небезызвестному тебе Александру Антипову, mm-hmm. однажды написали комментарий в социальной сети, uh-huh. не помню в какой, под стихотворением. Александр...
1: Я думала, что вы это, умерли.
2: Да, у вас такие хорошие стихи, что я подумала, что вы уже умер.
1: Uh-huh. А у меня такое было один раз с Мерзликиным Андреем.
2: Боже мой.
1: Он читал мои стихи в одном проекте, ну, то есть в кино, и был уверен, что это поэтесса, которая где-то там в блокадном Ленинграде писала. И вот он прям влюбился в эти стихи, он настолько вот как-то вот, значит, нес с собой вот эту вот легенду. А потом оказалось, мы с ним познакомились, мы вообще вели там одно мероприятие, и оказалось, что мои стихи, он просто не мог поверить, что я мало того, что живая, я еще не очень старая. Ну, в общем, это...
0: Он хотя бы смог сыграть, что он не расстроился, а рад.
1: Нет, так он был рад.
2: Нет, во-первых, он сделал комплимент таким образом, конечно.
1: Да, конечно.
2: Оле, как автору.
1: Это супер комплимент. Это вообще...
2: Отвечаю, Дим, тебе на твой вопрос. Я по-разному читаю стихи, зависит от ситуации. Потому что если это эстрада, какой-то

0: Стихи так, как ты их чувствуешь, потому что это всегда чувствуется. А сейчас Роман говорил про актерское, он, наверное, имел в виду такое вот нарочито актерское, то есть
1: конечно,
0: такое
1: да.
0: Вот как бы, ну...
1: Вопле береза стояла.
0: Да, был у меня
2: вот
0: один...
2: Это, да.
0: Ну, то есть это всегда сложно, особенно когда артисты, они же читают, как правило, не свои стихи, вот, и это очень чувствуется, когда ты их не пропустил там через себя, да, вот как-то так.
3: Я считаю, что в стихах достаточно соблюдать логику, и этого достаточно, потому что если читать там Евгения Онегина, как пытаясь там держать какой-то шлейф актерских персонажей каких-то там, да, что-то там придумывать, какое-то состояние себе и так далее, то ты, конечно, начинаешь просто портить.
0: Блин, а мне так нравится, у нас, извините за небольшую рекламу, есть такой спектакль «Онегин блюз».
3: Mm-hmm.
0: Вот. Там весь спектакль, на протяжении всего спектакля, читает Гуськов, наш прекрасный артист, Евгения Онегина. Господи, как мне нравится это. Ну, то есть, правда, мне очень нравится. Я могу ходить на него не один раз. Вот.
3: Никогда не слышал, как Гуськов читает стихи.
0: Прекрасно.
3: Вполне возможно, что очень хорошо.
0: Да. И мне кажется, тут и Пушкин, и еще и хороший артист, и так оно все вместе. Ну, в общем, если что, советую.
4: Наше радио. Наша реклама. За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
8: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
10: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского 185.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
15: Фантастика.
16: Бизнесу быть. .банк.
17: АО .банк. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк». Подробности на .com 18+.
18: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
19: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
20: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
21: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
22: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
23: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
24: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
23: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
25: Для лиц старше 16 лет.
26: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: принципе, тебе надо себя ввести в некоторое рабочее состояние, рабочий режим, и когда ты находишь там нужную интонацию, да, нужное настроение, нужную атмосферу, ты уже схватил какой-то образ, да, mm-hmm. что-то еще, уже это дело техники. Другое дело, когда ты пишешь свои стихи. Mm-hmm. Когда ты пишешь свои стихи, нужно не просто рабочее состояние, а нужно вот этот момент инсайда, потому что тебе всегда же хочется, во-первых, не повторить самого себя. Во-вторых, тебе...
1: превзойти самого себя.
0: Да, и самое главное, ты же ищешь то, что нужно тебе вот в данный момент. Ты, ну, как повторюсь, когда есть заказ, ты знаешь, о чем писать, все. А когда ты пишешь собственные стихи, тебя уже не удовлетворит любая тема. Понимаешь, ты ищешь вот сейчас, с чем ты сопрягаешься, да, с чем ты резонируешь, на что ты настроен. И повторюсь, надо же быть уже немножко другим, не таким, каким был вчера, потому что иначе ты просто будешь... Но есть много поэтов, которые, ну, чрезвычайно плодотворны. И у них, как правило, там из 10 текстов 9 они сами себя повторяют. Собственно, свои находки так тоже можно, потому что у них есть аудитория...
2: И темы повторяются просто разными словами одно и то же, в принципе.
0: Да. Но самое главное, они, может быть, и правы, потому что они работают на читателя, да, на свою mm-hmm. аудиторию, которые от тебя ждут вот Романа Сорокина. А ты берешь и вдруг даешь не Романа Сорокина, а Роман Сорокин плюс еще кто-то. Mm-hmm. И мне часто пишут, вот как ты раньше хорошо писал, или и там еще какие-то у тебя были темы, а сейчас ты почему-то пишешь не так. Дело в том, что я не могу сказать, я тогда не будет никакого роста. Надо себя ломать, надо себе создавать какие-то препятствия. И вот поэтому собственные стихи, вот такими, какими ты считаешь, они должны быть у тебя, их как раз можно и подолгу не писать. Вот у меня бывает по полгода.
2: Ну да.
0: Я вообще циклический человек. Я могу полгода не написать ни одного стихотворения, а потом за месяц там 10 или 15 выдать. Я могу в день написать там 3 стихотворения, а потом какой-то период, ну даже бывает... Да. Долго достаточно.
2: Вот, я извини, мучаюсь. Пожалуйста, Рома, я просто... Темперамент мой впереди меня идет.
0: Хорошо.
2: Я хотела сказать, что действительно, вот когда у тебя вот это состояние, да, и как сказал Рома, там, озарение, состояние, и вот ты в этом потоке, да, пишешь, это ведь очень изнашивается. С одной стороны, ты выражаешь себя, и это здорово и питательно, но это очень изнашивается. Если ты все время в таком состоянии, то, ну, как бы, нервная система, она просто не справится.
1: Да, ну давайте скажем.
0: Сейчас, подожди, я подтвержу то, что говорит Оля. Это знаешь, как вот когда ты актер, ты приходишь в какую-то компанию, говорит, о, ты же актер, ну рассмеши нас или что-нибудь сделай.
1: Я радиоведущий, ты же можешь.
0: Здесь также люди думают, что стихи это весело, наслаждение получаешь, но иногда, когда ты написал там из 3 катренов стихи, ты, во-первых, не заметил, что прошло 6 часов, а во-вторых, ощущение, что ты вагон разгрузил угля.
1: Но, ребята, давайте честно, мы сейчас всех наших слушателей напугаем. Но мы потом скажем, что, в общем, в конце каждого удачного стихотворения у поэта есть такая огромная приманка, такая золотая печенька, называется...

0: Возможно.
1: И у меня будет к вам огромная просьба. Пожалуйста, в наших соцсетях с Ольгой. После этого выпуска мы его, я думаю, там, ну, может быть, или на следующий день, там, или через пару дней выложим, или, может быть, на, в общем, ближайшей неделе выложим. Если вам зайдет этот выпуск, и вы захотите еще Романа услышать нашим гостем, пожалуйста, пишите комментарии. Итак, Ершова пишет, телеграм-канал Ольги Ершовой, Ленский жив. Это мой телеграм-канал. Ром, у тебя есть телеграм-канал, чтобы мы это сейчас...
0: Роман Сорокин.
2: Роман Сорокин, литература.
1: Вот, Роман Сорокин, литература.
0: Ну, большое чтобы тебе было спасибо. Понятно сразу, что...
1: Да, поэтому большое спасибо вам, ребята, нам тоже, собственно, ребята, большое спасибо. Вот, и скажите честно, очень часто есть такое бытует мнение, что поэт — это такое несчастное, грустное существо и так далее. Это правда? Мы этот миф оставим или просто расскажем, что мы можем быть не скучными и не глупыми?
2: Достаточно очень... вспомнить уже упоминая Оле Вадима Степанцова, чтобы развеять этот миф, да. Или Александра Ефимовича Вулуха, например. Привет, кстати, им.
0: Да, очень веселые ребята.
1: Вам большое спасибо, друзья. Это наши все нескучные поэты. Встретимся через неделю.
3: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Ситуация на мировых рынках нефти остается напряженной, есть дефицит предложения, заявил вице-премьер Александр Новак по итогам заседания министерского мониторинга комитета ОПЕК+. По его словам, комитет выразил озабоченность атаками на энергетическую инфраструктуру и нарушением международной логистики. Новак сообщил, что участники встречи договорились продолжать мониторинг и предпринимать меры для балансировки ситуации на мировых рынках. Он подчеркнул, что текущий кризис будет преодолен, а ведущую роль в этом будут обеспечивать совместные действия ОПЕК+. В октябре семерка ОПЕК+, сохранила квоты по добыче нефти на ноябрь без изменений. Следующая встреча группы пройдет 1 ноября. Обучающий компонент в новом стандарте работы детских садов будет трансформирован, а не отменен. Об этом сообщили в Минпросвещении. Ранее глава ведомства Сергей Кравцов рассказывал, что акцент в новом стандарте планируется сделать не на заучивании детьми букв и цифр, а на их знакомстве с культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами. В министерстве подчеркнули, что обучающий компонент будет встроен в более широкий контекст развития и воспитания ребенка. Он объединит воспитание и обучение в естественных для дошкольника формах. Мошенники стали проводить более персонализированные атаки на россиян. Для этого они изучают соцсети своих жертв, их интересы, семейные обстоятельства и цифровые привычки. Об этом сообщили в МВД. Таким образом, преступники совершенствуют свои сценарии и предлагают потенциальной жертве не абстрактную историю, а легенду, которая выглядит непосредственно связанной с ее жизнью. Кроме того, они используют для обмана жертв многоходовые сценарии. Например, сперва отправляют сообщение с фишинговой ссылкой, а затем совершают звонок якобы из банка или полиции с требованием перевести деньги. После этого в схему могут включить приезд курьера. Минимальный размер больничного в следующем году может составить около 1000 рублей в день, однако точная сумма будет зависеть от месяца болезни. Об этом рассказали в Финн-университете при правительстве. Наименьшая сумма 933 рубля будет фиксироваться в месяцы, в которых 31 календарный день. В апреле, июне, сентябре и ноябре, где уже по 30 календарных дней, она составит 964 рубля. В феврале, где 28 календарных дней, она превысит 1033 рубля. Разница вызвана тем, что при расчете применяется показатель минимального размера оплаты труда. Он делится на количество календарных дней в конкретном месяце. Российский космонавт Петр Дубров принял командование Международной космической станции. Он сменил на этом посту астронавта НАСА Джессику Мейер. Она передала российскому коллеге символический ключ от МКС. В ходе церемонии Дубров назвал станцию символом международной кооперации. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn, с нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер ФС-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не

0: Наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов.

не мути, дверь не ломай, пробуй в нее войти, сам для себя что-то меняй. Час столкновения может прийти, когда ты сам не поймешь, где тебя ловит ложь, где

Небо звездное, метель августа. На дороге машинка не телится, возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем, так все тихо, сухо, да правильно. Я же с тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу сном неправедным. Я по засухе, ведро полное,

небо звездное, сердце августа. Оглянись, расцветает пророчество, тело степь мое, одиночество, смерти нет.

Небо звездное, руки августа, на дороге машин метелица, что пожнем, когда пойдем.

не дошедшего, да не доставшего, жду от нового века белого продолжения, понимание, что мы часть всего безответного, что мы ночь.

0: Наша реклама.
1: Праздник начинается в Магнит-Экстра и семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
2: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
3: Новая Самара.
2: 340-0505.
4: Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
0: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Наша реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер ФС-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наша.

Нет.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске The Solar Burst – «Голод». Просто живи дальше, и ты когда-нибудь найдешь свой антидот. Финальная пластинка, которой брянская команда шла последние 4 года. Концепт альбома строится на теме взросления через травму. Человек приходит в мир чистым, но жизненный опыт, словно невидимый яд, накапливается, деформируя личность и отношения с окружающими. Песня «Голод» ставит вопрос о месте человека в бездушной машине потребления и системной несправедливости. Музыкальный контраст здесь доведен до абсолюта. Советский хор, стремительный коктейль из металкора и дедкора, а также яркое соло под конец трека. Вместе они создают эффект столкновения эпох и смыслов. О как! Рад снова быть с вами. Что-то здоровье мое немного пошатнулось, затемпературило и упаковало меня в больницу с пневмонией, так что выпусков ЖД не было. Достаточно скучно валяться в палате. За дом музыки я переслушал «Море», и многое из этой больничной дискотеки сегодня прозвучит в эфире.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Меня уже выпустили, но пока я там плевал под капельницами в потолок, мои любимицы Lit Horizon из Новосибирска выпустили свой второй концептуальный альбом «Limp». Вы просыпаетесь в городе без имени, его улицы пусты, исполинские руины уходят за горизонт, а тишина кажется старше самого мира. Вы не помните, как оказались здесь, не помните даже, кем были прежде, но чем дальше вы идете, тем сильнее становится ощущение, что это место не было найдено вами, оно ждало вашего пробуждения. Так описано концепт альбома. От себя добавлю, радует, что девчонки пытаются в разные направления, у них здорово получается, и это очень круто. Что же до трека, который мы сейчас заценим? Все пути, наконец, сходятся в одной точке. Воспоминания обретают очертания, следы на теле истории, а у голоса из прошлого появляется источник. Кажется, впереди должна ждать последняя встреча, та, который вас вел весь этот путь. Но вместо нее среди руин открывается дорога, которая раньше не существовала. Впервые город не ведет вас обратно. Он позволяет идти дальше, выйдя за его пределы. У Lit Horizon намечается грандиозный тур, концерты по стране. Смотрите на официальных ресурсах коллектива. Ну а пока что...
1: Made in Russia.
0: Lit Horizon. Ashes to Ashes.

0: Lead Horizon, Ashes to Ashes, трек с нового альбома. В этой композиции многое доверено басу. Об истории создания песен, кстати, почитайте в группе ВКонтакте Lead Horizon, очень интересно.
1: Жесткий диск.
0: Далее у нас Dead Funks. Коллектив или же проект, я не знаю, как тут правильно говорить, был основан в этом 26-м году. Автор музыки и текстов Кирилл Каракулин. Записи и сведения проходят при участии Ярослава Борисова из Black Scum. И это второй сингл, продолжающий работу над полноформатником «Исследование внутреннего мира», начатое в дебютном релизе «Стерто».
1: Жесткий диск.
0: Dead Funks ID.
1: Давай!

0: Things. Трек называется ID. Ну, или же, если размышлять согласно тексту песни, ID.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива – Таймыр. Название трека – Шук. Краткая информация. Новый макси-сингл от эмо-коллектива, собравшегося из выходцев Норильска и доказавшего своим звучанием, что даже суровый климат не способен остудить горячие сердца, чем группа и заслужила теплые отзывы от коллег, включая участников «Каштанка». Релиз «Дай мне сил, Шук» становится прямым продолжением экзистенциальных размышлений, начатых в релизе «Больше нам не страшно». Это одна история, разделенная на две части. Путь истощенного человека, который сначала взывает к небу, умоляя дать ему силы, а затем решает не ждать чуда и прокладывает дорогу сам, обращаясь с этим призывом к каждому слушателю. Музыкальный релиз балансирует на грани шугейза, пост-хардкора и скрима, создавая плотную гипнотическую атмосферу, где нагнетание и эмоциональная разрядка сменяют друг друга. Такой вот диалог, где за признанием собственным бессилии следует протянутая рука. «Я знаю, ты тоже устал. Давай выбираться вместе». Давайте вместе послушаем классный трек.
1: Жесткий диск.
0: Таймыр, Шук.

0: Команда Таймыр. Песня называется «Шук. Огонь».
1: Жесткий диск на нашем.
0: Продолжаем. Я не знаю, не уверен, что хочу знать, какими путями пришли друг к другу ярославская группа «Хохма» и Дмитрий Порубов из петербургской «Психеи» как-то. Так или иначе, они это сделали, сели, посидели и выдали этому миру классный трек. Его и заценим.
1: Жесткий диск.
0: «Хохма», Дмитрий Порубов, «Неуправляемый».

0: Главное, что не песню. Хохма, Дмитрий Феопорубов, «Неуправляемый».
1: Жесткий диск. Смена жанра.
0: Меняем, хотя какой тут жанр, главный принцип жесткого диска – полный фьюжн. Операция «Пластилин» выпустила эпиху «Радости. Сторона А». В программы и эфир нашего радио разлетелись все песни, кроме почему-то самой, как мне кажется, хитовой. Из названия работы понятно, что будет нам и «Сторона Б», будет она в следующем уже году, а пока что 5 треков, каждый из которых начинает барабанчик, в комментах люди тоже это заметили. Забавно, что вступление всех композиций начинаются с хэтов. Предполагаю, что это сделано как дань уважения старым выступлениям. На выступлениях без ушных мониторов барабанщик обычно задает вначале ритм ударом палочкой о палочку или тарелками. Это были комменты. Ну а мы с вами прямо сейчас отправляемся в душ, а следом в холодильник.
1: Жесткий диск.
0: Операция «Пластилин». Папироска.

0: Операция «Пластилин», «Папироска».
1: Жесткий диск.
0: Никогда такого не было, и вот опять бежим от себя, ото всех в никуда. Сама компания песни, которую лучше слушать наедине с собой. Это осознанный уход от общества, в котором вам тяжело находиться. Если даже в кругу близких людей вы все так же чувствуете себя одиноким, то этот трек создан специально для вас.
1: Жесткий диск.
0: Omnisend. Сама компания.

0: Команда Omnisend, трек «Сама компания». Ну, вообще, поговорить с умным человеком, самим собой, всегда прекрасно.
1: Жесткий диск.
0: Мне кажется, самое время для чего-то красивого. Официальный поставщик красоты в эфир жесткого диска — это музыкальный коллектив Myself. Мне прям все нравится, что делают парни, а занимаются они музыкой в рамках группы аж 20 лет. Давайте слушать трек.
1: Жесткий диск.
0: Myself. Расстояние.

0: меняется расстояние, больше соляков Богу соляков. Класс.
1: Жесткий диск.
2: Восьмая фаза в периодизации Эриксона – это старший взрослый возраст от 40 лет, поздняя зрелость после 65, характеризуется мудростью, целостностью личности или раздвоенностью отчаяния. Также существует восьмая фаза в классификации исторического процесса, предложенной Дьяконовым. Она называется посткапиталистической и примерно соответствует постиндустриализму. К чему это я? Дальневосточная команда «Шантар» выпустила пластинку «Dream City». Я достаточно треков, которые выходили в виде синглов, ставил в жесткий диск, и вот теперь они все сложились в единую концепцию. Альбом, жалко, короткий по времени, невероятно сильный. Давайте заценим прямо сейчас вещь, которая звучит в нем ближе к финалу, и восьмые фазы появятся именно тут.
1: Жесткий диск.
2: Шантар, нуарная кафетерия. Мне казалось, что кафетерия мужского рода, ну да ладно.

Команда «Шантар», трек «Нуарная кафетерия», вещь с нового альбома, который называется «Dream City». Ну а закроет сегодняшний жесткий диск музыкальный коллектив Voided и новая работа, трек называется «Отпусти» прямо сейчас на нашем радио.

0: Команда Voided, трек называется «Отпусти», и на этом на сегодня, к сожалению, все. Помним о главном.
1: Бодай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем!
2: Жесткий диск. Наше радио.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер ФС 7788692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.